как может быть. От страха сердце замирает. Старушки злобная улыбка. Верное горе, горе предвещает. Он бросится к ним. Скажи, что ты...

да мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец, скажи, кто ты, скажи, кто ты.

царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву будешь.

Я царица! Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш! Царь, простите! Простите!

смертей прямо в руки. Кухарочка, ты во дворец, неси его, а мы проследуем за ними. Цыпь!

0: значит, Васька, черная работа не справлена. Ты слушаешь меня?
1: Где взять кухарку?
0: Где взять кухарку с Веды у соседки? Не знает ли, дешевые так редкие.

0: кинь со двора. Не скоро буду я обратно.
1: Пойдемте, маменька, пора.
2: Ею скрепко на себя. Хорошо, долго без тебя шагать.

0: едет повойник.
1: Открыта настежь дверь. Разбой!
0: Помилуй, Господи!
1: Злодей! Ах, дурно! Маменька, скорей воды!
0: Параша!
1: Где вода?
0: Куда укрыться мне? Старуха скоро придет сознание.
2: Вот